0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موج 165 FM شنوید.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире «Живое наследие». Рубрика о людях, в чьих руках продолжает жить культура. «Живое наследие» – это истории людей, которые сохраняют традиции и передают их дальше через руки, через мастерство, через душу. История гончарного искусства. С давних времен у оседлых жителей Средней Азии, таджиков, выработались художественные принципы в обработке глины – гил-лой. Керамика народов Средней Азии изменяется веками. То, что выглядит восхитительным в одну эпоху, уже не удовлетворяет вкусы иного времени. Поиски нового приводят к отказу от укрепленных традиций керамических типов, обработанных предшествующими керамическими образами. В результате появляются абсолютно новые формы и новые художественные совершенства. Древняя керамика Средней Азии в изобилии получена при раскопках городищ, поселений, могильников. Она – продукт высокоразвитого городского мастерства. Как правило, эта керамика произведена на гончарном круге и обозначена высоким качеством технологии, тонкостенна, несложна и прочна. Она дает многообразные варианты керамику всей Средней Азии первых веков до и после начала нашей эры. Красота и ясность форм, четкость профилей, необычная керамичность сосудов, в которых словно бы запечатлен ход рук гончара и вращение гончарного круга. Красота среднеазиатских древних сосудов в самой их форме, в тонкости черепка, великодушие фактуры и цвета, в интенсивности вишнево-красных ангобных покрытий, иногда бархатно-матовых, иногда залошенных до блеска. Свидетельства о художественной обработке глины найдены в различных древних районах Таджикистана. Это Истаравшан, Канибадам, Исфара. В этих местах керамические изделия отличались друг от друга обработкой и формой. Орнамент наносился двумя-четырьмя пальцами по еще не высохшей штукатурке или деревянным трафаретам. Основным центром ремесленного производства в кабадианском бегстве считался Кабадиан, а затем Большой кишлак Бишкент. Почти в каждом более или менее большом кишлаке была развита та или иная область домашнего промысла или мастерства. История свидетельствует, что наравне с мужчинами гончарным искусством занимались также и женщины. Женское гончарное производство было распространено среди таджиков, особенно в пределах Южного Таджикистана, в основном в различных местностях горных районов. Важным аспектом для развития производства керамического искусства является наличие хорошей гончарной глины. Гончарную глину хок берут часто в специальных местах, избегая брать ее прямо с поверхности земли. В поиске хорошего сырья глины женщины преодолевали несколько километров и несли ее на своей спине. По какой-то причине, если менялось место получения глины, то ее обязательно проверяли. Из этой глины изготавливали небольшой сосуд. Если получался сосуд хорошего качества, то в дальнейшем использовали глину из этого источника. Выбором места для добычи глины занимались самые опытные из мастериц, поэтому место, в котором находил хороший сорт глины, называли в честь той мастерицы, которая нашла его. Гончарное искусство было не сильно развито. На гончарном круге в последующем обжигом производили глазурь с искусным орнаментом в тонах. Все это требовало большого мастерства. Производство глиняной сосуды нередко становилось наследственной профессией. В квартале Сарай-Кишлак Кабадьяна жили гончары. Отчасти гончарным промыслом занимались также жители окрестных кишлаков Кабадьяна. Гончарное производство было развито и в крупных населенных местах бегства. Некоторая часть населения кишлаков Бишкенской долины также занималась гончарным мастерством. В выделке гончарных изделий обычно принимали участие и подростки. Они перемешивали глину. Гончар создавал изделия уже из готовой глины, причем один мастер мог делать всякого рода изделия, узкая специализация по тому или иному виде не практиковалась. Он же производил и окраску глиняных предметов. В конце XIX века гончарные изделия вырабатывались в большом количестве, потому что другой посуды не было. Техника производства гончарных изделий оставалась такой же, как и несколько веков тому назад. Никаких улучшений не было. Чаще всего изготовление гончарных изделий занимались осенью, когда заканчивались сельскохозяйственные работы, особенно когда были теплые дни, потому что не было нужды укрывать посуду от дождя или заносить ее в помещение. Ученые пишут о том, что при археологических раскопках в Староавшане был найден фасад с керамическими вставками одного из жилых домов, а также в интерьере некоторых помещений Мазара Ходжа Такроувуд, это в Канибадаме, были отмечены рисунки, нанесенные пальцами. Растительный узор напоминает стилизованные изображения кустов и деревьев, обозначая художественные достоинства отделки глины, широко применявшейся в архитектурной декорации гражданских и культовых построек городов Самарканда, Исфары, Канибадама, Гисара и в район Шаритуза. Нельзя не упомянуть лепную глиняную орнаментацию закромов у жителей Каратегина и Тарваза. Лепная керамика – одна из самых первых техник изготовления глиняной посуды, изобретенная в эпоху раннего неолита. Такая керамика до сих пор есть в горных районах Таджикистана. Выполненная вручную, она украшает рельефными орнаментами, покрытыми ангобом. Эта керамика очень архаична. Изготавливается в основном не для продажи, а для собственных нужд. Лепная керамика на Памире считается домашним ремеслом, и в основном этим занимались женщины на неподвижной подставке, которая позволяла медленно поворачивать заготовку. Изделия создавались в 2-3 приема, что позволяло нижним слоям подсохнуть перед наложением следующих. Благодаря появлению гончарного круга повышается скорость изготовления сосуда. Постепенно сосуды становятся товарными продуктами, и керамическое искусство переходит к гончарам мужчинам. Изделия, изготовленные на гончарном круге, получаются легче и изящнее. Их черепок более тонкий, а стенки идеально круглые, благодаря чему главным их украшением становится роспись. Этот тип керамических изделий характерен для северных и центральных районов Таджикистана. Археологические находки лепной керамики на территории Памира многочисленны. Это котлы, горшки, кувшины, миски домашнего производства. В раннее средневековье значительно развивается новая технология. Глиняная посуда, которую по-прежнему изготавливали ручным способом, стала более интересной по форме. Также стали расписывать наружные части сосудов красным и черным цветами. В Кулябе на территории мавзолея Хамадуни была обнаружена гончарная печь ахеменидов, которая могла послужить прототипом для последующих конструкций подобного рода. В средние века мастера обжигали посуду в двухъярусных гончарных печах. В нижнем ярусе располагалась круглая топчаная камера, откуда горячий воздух поступал в верхнюю обжигательную камеру. В 18-19 веках крупными центрами керамического производства оставались Самарканд, Гиждуван, Бухара, Худжан, Истаравшан, Дарваз, Куляб, Канибадам, Каратак. В этот период наступает время нового развития гончарного ремесла. Разнообразие керамических изделий было необыкновенным. Ее ассортимент включал в себя блюда различных форм и размеров, сосуды большие и малые, сложные по конструкции или лаконичные по пропорциям чаши, кувшины и подносы. До конца XIX века производилась и полуфанцевая посуда с высококачественной поливой и богатой орнаментальной росписью. Керамика Северного Таджикистана – это худжан из таравшан, из фара-канибадам, исполненная на гончарном круге, обладает главным образом растительными мотивами, иногда подражающие росписи китайского фарфора. В канибадаме отдавали предпочтение бельму, бирюзовому, зеленому, а в худжанде – розовому и изумрудному тону. Мастера праздникам, таким как Навруз, Рамазан и Иди Курбон, изготавливали свистульки в виде фантастических, раскрашенных птиц и животных или игрушки. В долине Гисара еще сохранилось искусство орнаментальной обработки глины. Эти традиции продолжают старые мастерицы-таджички. Основное внимание они обращают на декоративное оформление национальных печей дегдон из глины сырца. В лепном орнаменте расставлены одинаковые тройные винтовые завитушки. Важное место занимает глазурованная керамика Гисара, где поверхность сосудов покрывали красновато-охристым подглазурным ангобом. Внутри сосудов на желтом фоне представляли круги с эпиграфическими вставками и фантастическими мотивами. Каратакские игрушки в основном покрывали зеленой и коричневой поливой без глазури. Лепная керамика южного и восточного Таджикистана прекрасна по форме и орнаменту. Здесь гончарные изделия изготавливались вручную без гончарного круга, и поливы были получены посредством постепенного накладывания валиков глины друг на друга и лепки нужной формы.

0: шумо гуфтори чорумро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Культура, опора духовности и величие государства. В эфире 106.5 FM. Уважаемые радиослушатели, в эфире «Живое наследие». Рубрика о людях, в чьих руках продолжает жить культура. «Живое наследие» – это история людей, которые сохраняют традиции и передают их дальше через руки, через мастерство, через душу. История гончарного искусства. С давних времен у оседлых жителей Средней Азии, таджиков, выработались художественные принципы в обработке глины – гил-лой. Керамика народов Средней Азии изменяется веками. То, что выглядит восхитительным в одну эпоху, уже не удовлетворяет вкусы иного времени. Поиски нового приводят к отказу от укрепленных традиций керамических типов, обработанных предшествующими керамическими образами. В результате появляются абсолютно новые формы и новые художественные совершенства. Древняя керамика Средней Азии в изобилии получена при раскопках городиш, поселений, могильников. Она – продукт высокоразвитого городского мастерства. Как правило, эта керамика произведена на гончарном круге и обозначена высоким качеством технологии, тонкостенна, несложна и прочна. Она дает многообразные варианты керамику всей Средней Азии первых веков до и после начала нашей эры. Красота и ясность форм, четкость профилей, необычная керамичность сосудов, в которых словно бы запечатлен ход рук гончара и вращение гончарного круга. Красота среднеазиатских древних сосудов в самой их форме, в тонкости черепка, великодушие фактуры и цвета, в интенсивности вишнево-красных ангобных покрытий, иногда бархатно-матовых, иногда залошенных до блеска. Свидетельства о художественной обработке глины найдены в различных древних районах Таджикистана. Это Истаравшан, Канибадам, Исфара. В этих местах керамические изделия отличались друг от друга обработкой и формой. Орнамент наносился двумя-четырьмя пальцами по еще не высохшей штукатурке или деревянным трафаретам. Основным центром ремесленного производства в кабадианском бегстве считался Кабадиан, а затем Большой кишлак Бишкент. Почти в каждом более или менее большом кишлаке была развита та или иная область домашнего промысла или мастерства. История свидетельствует, что наравне с мужчинами гончарным искусством занимались также и женщины. Женское гончарное производство было распространено среди таджиков, особенно в пределах Южного Таджикистана, в основном в различных местностях горных районов. Важным аспектом для развития производства керамического искусства является наличие хорошей гончарной глины. Гончарную глину хок берут часто в специальных местах, избегая брать ее прямо с поверхности земли. В поиске хорошего сырья глины женщины преодолевали несколько километров и несли ее на своей спине. По какой-то причине, если менялось место получения глины, то ее обязательно проверяли. Из этой глины изготавливали небольшой сосуд. Если получался сосуд хорошего качества, то в дальнейшем использовали глину из этого источника. Выбором места для добычи глины занимались самые опытные из мастериц, поэтому место, в котором находил хороший сорт глины, называли в честь той мастерицы, которая нашла его. Гончарное искусство было не сильно развито. На гончарном круге в последующем обжигом производили глазурь с искусным орнаментом в тонах. Все это требовало большого мастерства. Производство глиняных сосудов нередко становилось наследственной профессией. В квартале Сарай-Кишлак-Кабадьяна жили гончары. Отчасти гончарным промыслом занимались также жители окрестных кишлаков Кабадьяна. Гончарное производство было развито и в крупных населенных местах бегства. Некоторая часть населения кишлаков Бишкенской долины также занималась гончарным мастерством. В выделке гончарных изделий обычно принимали участие и подростки. Они перемешивали глину. Гончар создавал изделия уже из готовой глины. Причем один мастер мог делать всякого рода изделия, узкая специализация по тому или иному виде не практиковалась. Он же производил и окраску глиняных предметов. В конце 19 века гончарные изделия вырабатывались в большом количестве, потому что другой посуды не было. Техника производства гончарных изделий оставалась такой же, как и несколько веков тому назад. Никаких улучшений не было. Чаще всего изготовление гончарных изделий занимались осенью, когда заканчивались сельскохозяйственные работы, особенно когда были теплые дни, потому что не было нужды укрывать посуду от дождя или заносить ее в помещение. Ученые пишут о том, что при археологических раскопках в Староавшане был найден фасад с керамическими вставками одного из жилых домов, а также в интерьере некоторых помещений Мазара Ходжа Такроувуд, это в Канибадаме, были отмечены рисунки, нанесенные пальцами. Растительный узор напоминает стилизованные изображения кустов и деревьев, обозначая художественные достоинства отделки глины, широко применявшиеся в архитектурной декорации гражданских и культовых построек городов Самарканда, Исфары, Канибадама, Гисара и в район Шаритуза. Нельзя не упомянуть лепную глиняную орнаментацию закромов у жителей Каратегина и Тарваза. Лепная керамика – одна из самых первых техник изготовления глиняной посуды, изобретенная в эпоху раннего неолита. Такая керамика до сих пор есть в горных районах Таджикистана. Выполненная вручную, она украшает рельефными орнаментами, покрытыми ангобом. Эта керамика очень архаична. Изготавливается в основном не для продажи, а для собственных нужд. Лепная керамика на Памире считается домашним ремеслом, и в основном этим занимались женщины на неподвижной подставке, которая позволяла медленно поворачивать заготовку. Изделия создавались в 2-3 приема, что позволяло нижним слоям подсохнуть перед наложением следующих. Благодаря появлению гончарного круга повышается скорость изготовления сосуда. Постепенно сосуды становятся товарными продуктами, и керамическое искусство переходит к гончарам-мужчинам. Изделия, изготовленные на гончарном круге, получаются легче и изящнее. Их черепок более тонкий, а стенки идеально круглые, благодаря чему главным их украшением становится роспись. Этот тип керамических изделий характерен для северных и центральных районов Таджикистана. Археологические находки лепной керамики на территории Памира многочисленны. Это котлы, горшки, кувшины, миски домашнего производства. В раннее средневековье значительно развивается новая технология. Глиняная посуда, которую по-прежнему изготавливали ручным способом, стала более интересной по форме. Также стали расписывать наружные части сосудов красным и черным цветами. В Кулябе на территории мавзолея Хамадуни была обнаружена гончарная печь ахеменидов, которая могла послужить прототипом для последующих конструкций подобного рода. В средние века мастера обжигали посуду в двухъярусных гончарных печах. В нижнем ярусе располагалась круглая топчаная камера, откуда горячий воздух поступал в верхнюю обжигательную камеру. В 18-19 веках крупными центрами керамического производства оставались Самарканд, Гиждуван, Бухара, Худжан, Истаравшан, Дарваз, Куляб, Канибадам, Каратак. В этот период наступает время нового развития гончарного ремесла. Разнообразие керамических изделий было необыкновенным. Ее ассортимент включал в себя блюда различных форм и размеров, сосуды большие и малые, сложные по конструкции или лаконичные по пропорциям чаши, кувшины и подносы. До конца XIX века производилась и полуфанцевая посуда с высококачественной поливой и богатой орнаментальной росписью. Керамика северного Таджикистана – это худжан из Таравшан из Фаракани-Бадам, исполненная на гончарном круге, обладает главным образом растительными мотивами, иногда подражающие росписи китайского фарфора. В Канибадаме отдавали предпочтение бельму, бирюзовому, зеленому, а в худжанде – розовому и изумрудному тону. Мастера праздникам, таким как Навруз, Рамазан и Иди Курбон, изготавливали свистульки в виде фантастических раскрашенных птиц и животных или игрушки. В долине Гисара еще сохранились обычаи искусства орнаментальной обработки глины. Эти традиции продолжают старые мастерицы-таджички. Основное внимание они обращают на декоративное оформление национальных печей дегдон из глины сырца. В лепном орнаменте расставлены одинаковые тройные винтовые завитушки. Важное место занимает глазурованная керамика Гисара, где поверхность сосудов покрывали красновато-охристым подглазурным ангобом. Внутри сосудов на желтом фоне представляли круги с эпиграфическими вставками и фантастическими мотивами. Каратакские игрушки в основном покрывали зеленой и коричневой поливой без глазури. Лепная керамика южного и восточного Таджикистана прекрасна по форме и орнаменту. Здесь гончарные изделия изготавливались вручную без гончарного круга, и поливы были получены посредством постепенного накладывания валиков глины друг на друга и лепки нужной формы.
2: Як слушаш УПАЧ ФМ? Фарханг – нейрой муттахид созанде миллят аст. Ин радиои Фарханг аст.
3: Театр. Дуньёи фасона.
4: Театр. Сахнаи зиндаги.
3: Театр. Олами рангини ҷовидона.
4: Театр. Ҳазлу ханда, рақсу шоди.
3: Театр. Кулвори муҳаббату меҳрабонӣ.
4: Театр. Маскани муқаддаси бузургони ҳунар.
3: Театр. Даричаи рӯшноӣ ба сӯи дарёи хаёлҳои пурасрор. ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
4: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик
3: асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг
4: радиои фарҳанг

0: становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг. Уважаемые друзья, в мире, где все меняется, с невероятной скоростью особенно ценным становится то, что создается с душой, то, что есть характер, вдохновение и собственный почерк. Дизайн – это не просто одежда, формы или цвета. Это язык, через который человек рассказывает о себе, о времени и о красоте, которую он видит вокруг. Сегодня в эфире беседа с человеком, для которого творчество стало не только профессией, но и способом чувствовать мир тоньше. Нафиса Имранова – дизайнер, которая своими руками создает не просто одежду, а настоящее отражение вкуса, культуры и вдохновения. Оставайтесь с нами на волне радио Фарханг. Впереди интересное и очень живое. Давайте с самого начала начнем, Нафисачу. Как начинался ваш путь в мире моды? Были ли моменты, когда вы поняли, что это вот мое?
1: Я тот ребенок, который с детства рисовал, создавал, пел, танцевал. И мои родители уже с детства понимали, что это будет творческий ребенок. Это не экономист, не финансист, не юрист и не химик. Это чисто творческий ребенок. И они меня приняли такое, за что я очень благодарна своим родителям, что они не заставляли меня изучать таблицы Менделеева, физика, формулы, математические какие-то там корни, все остальное. Они видели во мне
0: творчество. Они оставили ваш выбор.
1: Они дали мне кисть. Рисуй, создавай. У меня, получается, в семье все экономисты, биологи, лингвисты. И я единственный ребенок, который сказал, что я стану дизайнером либо режиссером. И родители это приняли, за что я им очень благодарна, что они мне сказали, что это бред.
0: Творчество, да, да. Натура.
1: Я начала рисовать, они эту картину подняли. Папа просто в шоке, мама в шоке, то, что я нарисовала кистями, то, что я могу разбираться в цветах, для них это вау. Я когда увидела вот этот блеск, вот эту уверенность в их глазах, что наш ребенок что-то творит, что-то делает, я была себе так уверена, считаю, что у меня самое красивое, я самая лучшая. И вот это, наверное, мне дало такой сильный толчок дальше творить. Если мою первую картину мои родители критиковали, что это за бред, что это за чушь, убери, не занимайся этим, иди книжку читай. Наверное, на этом бы любой ребенок закрылся бы и больше к этому не вернулся. Но за что я очень благодарна своим родителям, что они с первого дня, когда это увидели, у папа, который у меня, он очень закрыт своих эмоций, он редко свои эмоции показывает, а он, когда мою картину увидел, он мой ребенок нарисовал. И вот здесь я уже поняла, что нужно творить, нужно создавать.
0: Помните свою первую коллекцию? Какие эмоции она у вас вызывает сейчас?
1: Я до сих пор, 14 лет, и я до сих пор храню свою первую коллекцию. Не знаю, это какой-то знак, или не знаю, я настолько самоуверенный человек. И первую коллекцию, которую я сделала, это была коллекция «Горы Памир», на что открылся мой путь в мир мод, да? Я в то время выбрала стиль авангард, понимая того, что я не умею шить, не умею кроить, но я должна что-то сделать, чтобы кто-то мне не сказал, что это неправильно. И в это направление я искала, что у меня в дизайнерском направлении, искала, какую коллекцию создавать. Я выбрала коллекцию «Горы Памир», стиль авангард. Я его создала, вышла на сцену, я услышала это аплодисменты, что люди восхищаются. Я увидела, как они прям аплодисментами встречали мою коллекцию, меня на подиум. Я сказала, все, назад пути нету. Это мое.
0: Это мое.
1: Это мое. И когда после показа ко мне подошли и спрашивали, можно ли мы вашу коллекцию в этот же день, Next You агентство, Куватова Делером. Она вот занималась этот большим ивентом и сейчас тоже занимается. Она говорит, Нафиса, я хочу твою коллекцию. Так-то. Я говорю, он не продается. Это моя первая коллекция. Верите, мою первую коллекцию хотели купить, но внутри, в глубине души, я чувствовала, что это мое начало, и я не хочу его продать. И эта коллекция до сих пор сохранилась. Ни одну вещь из него я не продала. Все сохранилось. Я когда-то, я себе обещала, что будет большая выставка моих работ, и вот эта коллекция будет иметь маленькое свое местечко.
0: Это вот чего то, все 14 лет назад, да?
1: Да, я тогда сохранила. И верите, я вот не знаю, откуда была эта уверенность, но я знала, что у этой коллекции будет большое будущее. Я уже это почувствовала, это поняла. Следующий месяц я уже подготовила со своими друзьями следующий показ. Показ назывался First Step, первый шаг. И вот тогда мы уже выбрали для бренд название «Живчик». Любовь. Все, что создается в моем бренде, это все благодаря любви. И не было бы этого, я бы не смогла создавать все остальное. Но управляет любовь. Благодаря любви есть жизнь, есть вся эта красота.
0: Как бы вы описали свой стиль в трех словах?
1: Уверенность, энергия, корень.
0: Откуда вы черпаете вдохновение? Это больше из путешествий людей или внутренних состояний?
1: Это, наверное, у каждого творца, человек, который создает, вдохновение приходит в какое-то определенное время, когда ты не ждешь. Это может быть при общении. Это может быть, услышав какой-то звук. Это может быть, увидев цветовую палитру где-то в небесах, какую-то часть. И вот это вдохновение приходит в этот мир.
2: Это вот как бы по ходу у вас появляется какая-то фантазия, какое-то вдохновение.
1: Да, это мгновение. Угу. И вот это мгновение нужно поймать. А потом уже все вокруг него создается.
2: Вот как вы создаете? Потом сразу пишете или вы держите?
1: Я держу в голове его. Uh-huh. Четко, детально я не могу себе представлять, что это будет. Допустим, я коллекция Тамадун. Коллекция Тамадун создалась таким образом: возрождение, рождение. Это что-то такое должно быть, то, что рождается, связано с Таджикистаном, но это современная женщина, какая она. И я поняла, что основа за это будет старинные винтажные ткани, которые будем их оживлять. И вот здесь мы покажем современную женщину, какая она. И тут приходят мои клиенты, как будто вот уже подцепочно это все создается. Клиенты приходят, они начинают говорить: да я вот так, да я вот так. И вот эта образная, эта женщина вокруг коллекции Тамадун уже создается. Какая она дерзкая, сильная, уверенная. Она развивается, она идет к миру со временем, да?
2: Насколько нам известно, вы побывали во многих странах.
1: Угу.
2: В каких странах ваши показы запомнились вам больше всего и почему?
1: Каждый выход – это волнение. Каждый выход – это ответственность. Каждый выход – это имя Таджикистан выходит, а потом уже Нафиса Имранова. Да? Угу. И здесь я, наверное, подчеркну несколько показ, не один, а несколько. Последний – это то, что был на подиум на Нью-Йорк Fashion Week. Это был очень сложный выход.
2: Смотрела эти ваши
1: показы. Да, получается, в Париже, в самом здании Лувре, когда был показ Oriental Fashion Show, в Куала-Лумпуре с известным дизайнером Джимми Чу. И получается, о таких вот показах, которые требовали особенно ответственности. И получается, вот таких показ ответственных было в моей жизни много. Но могу последний подчеркнуть вот этих показов.
2: Есть ли разница в восприятии моды в разных странах? То есть в тех странах, в которых вы участвовали в показе моды.
1: Восприятие моды везде идет по-своему. В зависимости, чем дышит эта страна, чем живет эта страна, так оно воспринимается. Конечно, когда таджикский дизайнер выходит на подиум, это яркость колорита, цветов, орнаменты, очень сильно привязаны к своему историю, очень сильно привязаны к своему ремеслу, мы отличаемся. Потому что в других странах уже мода, она настолько становится цикличностью, и там деконструктивизм, конструктивизм, мода слишком резко меняется. А у нас, так как мода постепенно поднимается, мы пока ценим свою традицию, пока это все показываем, это очень красиво и насыщенно на подиум смотрится. Конечно, мы сразу выделяемся из всех дизайнеров, которые показывают свою коллекцию, потому что благодаря нашим яркий колорит и подчеркиваем свой почерк. Мы показываем это имя Таджикистан, это корни Таджикистана, это история Таджикистана. Вот это большая ответственность мной управляет, что как на это посмотрит аудитория, каким взглядом они на это смотрят. Из-за этого, когда я выхожу на подиум, первое, что я вытаскиваю на подиум, это именно ценности и глубину коллекции.
2: А были моменты такие, когда были какие-то трудности, как вы с ними справлялись?
1: Были моменты трудности именно в тот момент, когда ты представляешь свой бренд, свою страну на большой подиум, и тяжело находить финансирование, тяжело находить спонсоров, которые бы могли тебя поддержать, могли бы тебя продвигать. Mm-hmm. Вот это тяжело. Создавать коллекцию – это большие денег стоит. Отвезти его в другую страну, показать – это большой вклад. Каждый мой выход – это огромные деньги. Это на имидж не только Нафиса Имранова, это влияет и на имидж страны. Через культуру, через традиции, которые мы показываем, узнает о нашу страну. Допустим, когда я в Нью-Йорке выступала на подиуме Нью-Йорк Fashion Week, они думали, что девушка из Таджикистана сейчас выйдет в платке, закутанная, mm-hmm. закрытая, и модели мои
2: как
1: будут. Модели они мои будут, то же самое. Да? И когда я отправила свое портфолио, уже коллекция была готова, отправила, они были в шоке. И они сами предложили мне открывать неделю моды Нью-Йорк Fashion Week. Они... Их ожиданий и реальность, это было как бы две разные картины. Мы были в шоке. Это новое дыхание, это новая вера, которую мы хотим увидеть на Нью-Йоркский подиум. И мы очень хотим, чтобы именно Нафиса Имранова, Таджикистан, открывала неделю моды. Это в первую очередь влияет, это большой вклад в имидж страны, большой вклад в культуру и большой вклад в свой бренд.
2: А что было самым сложным на вашем пути как дизайнер?
1: Самое сложное, я понимаю, что это собрать нужную команду. Потому что в Таджикистане, к сожалению, мало кто хочет идти поэтапно, степ-бай-степ, шаг за шагом. У меня был образовательный центр Textile Hub, где я взяла женщины огромное количество, чтобы дать им образование, после этого нанять их на работу, а после дать им возможность стажировку, развиваться, расти. Верите, не все хотят развиваться, не все хотят идти по той пути степ-бай-степ, шаг за шагом, за пути образования.
2: Это терпение нет.
1: Да, нету терпения, не знаю, что не хватает, но это самое тяжело для меня это было найти команду, которая бы реализовала те идеи, которые у меня в голове. Это первый момент. Второй момент, конечно, за это финансирование сложно, да, там, допустим, держаться столько лет на плаву и про тебя слышали, про тебя знали, про тебя не забывали, это огромная работа над маркетингом.
2: Это большой труд, да?
1: Это настолько большой труд над маркетингом. Мы каждый год выпускаем такие ролики, как они до мурашки доводят, они прям до чувств доводит, и вот это чувство патриотизм в каждом нашем ролике есть. Где мы это создаем? Настолько большая работа, верите, мне спрашивают, вы бы посоветовали кому-то стать дизайнером? Я говорю, если у них есть стильные амбиции, то флаг им в руку пускай дерзает. Но эта работа требует очень много энергии, очень много сил и очень большой вклад.
2: Но были ли моменты, когда вы хотели все оставить и забыть, уйти?
1: Да.
2: Что вас держало?
1: Да. Был момент, когда я хотела открыть шоу-рум, не могу найти место, где я бы открыла такое арт-пространство, встречать своих гостей, провести культурные вечера, творческие вечера. Вы, наверное, видели в Инстаграм, мы кроме моды, мы еще ознакомили людей с восточной культурой, да, там, чтение Шахнаме, Умари Хайям здесь читали. И вот когда я открывала шоурум, я хочу создать именно такое место. Это был такой тяжелый период, когда из тебя вот вся энергия уходит, деньги уходят, сила уходит. И ты не знаешь, куда дальше идти, когда у тебя уже сил нету. У нас ремонт был почти 10 месяцев. И в этот период я говорю, зачем я это сделала, боже мой, столько я трачу, столько всего. А вон там женщина просто сидит и наслаждается своей жизнью, а я себе всегда ставлю большие амбиции, потом сама собой ругаю, сама собой дерусь. Зачем мне это надо? Вот это был такой период, когда мне было максимально сложно, начало, да? Да, когда ремонт не завершается, деньги заканчиваются, коллекция не знаю, как завершить, как шить. Вот такой период, 10 месяцев, очень тяжело было, но, слава богу, это период прошел, когда открытие провела, и вот люди заходят, каждый эмоции нашего гостя. Я говорю, худой Джон Хазур Буршукру, что я не остановилась, что я до конца добила, я это сделала, я здесь, и все у нас получилось.
2: Вот у каждого успешного человека всегда можно услышать какую-то критику. Как вы справляетесь с этой критикой?
1: Я сама себя очень критикую. Я очень критичный человек. В первую очередь, кто меня критикует, это я сама. Наверное, это и мне дает расти и не останавливаться. Недавно женщина меня остановила в Байкаре, обняла Нафиса, мы тобой очень гордимся, как прошел Нью-Йорк, как вот это. Вы знаете, для меня это уже прошло. Мой мозг уже говорит, ты должна идти вперед, еще больше амбиций, то, что было там, ты уже этим не должна восхищаться и с каким-то у меня этого нет. Я вот что поняла, что у меня здесь и сейчас. То, что было в прошлом, я его сделала, я молодец, поставила галочку, но я на этом не зацикливаюсь. Я его сделала, все, дальше мы идем. Куда мы идем? Вот туда, там большая дорога. Это был мой шаг, я его сделала, я дальше иду.
2: Не
1: вот это
2: мне
1: место, да? Вот это я очень критичный человек, я очень себя критикую. У меня дедушка всегда говорил, он с папиной стороны был геологом, биолог, и он сажал в саду разные гибридные яблоки. И он всегда говорил, вот если это дерево криво растет, как бы ее ни посадил в разную землю, она криво будет дальше идти. Если я с малых рост поставлю прямо и правильно она будет расти, она будет правильно под правильное солнце, она будет правильно воду впитывать, листья будут правильно выходить. И вот здесь я всегда говорю, человек, который рос правильно, он совершенно по-другому будет относиться к окружающим.
2: Для какой женщины вы создаете свою коллекцию?
1: Моя героиня с первого дня со мной растет. Раньше это была классическая одежда, сдержанная. Сейчас, если вы посмотрите коллекцию Нью-Йорк Фэшн Уик.
2: Вот эти коллекции. У вас очень много нового.
1: Да, получается много. Здесь это больше всего очень амбициозная женщина. Именно какая она современная таджикская женщина? В моих коллекциях она не романтизирует себя. Она такая, какая есть. Она может в один сезон выйти в вечерний платье, а в другом сезоне она может выйти в кожаные изделия, а в следующий сезон она может из рваных одежды, которая никому не нужно было, она создала из него чудо, и она выходит на подиум. А этот именно таджикская женщина, который, кем она сейчас является в современном мире. Я показываю таджикскую женщину, какая она сильная, мощная, и она стремится развиваться еще больше.
2: Что бы вы хотели, чтобы чувствовала женщина, надевая вашу одежду, да, вот?
1: В первую очередь, люди, которые у меня покупают нашу одежду, это очень сильно патриотичные женщины. Это женщины, которые хотят зайти на совещание, на встречу и показать свой выбор. Я думаю, что люди, которые уважают свои корни, уважают свои традиции, уважают то, что есть за их спиной, с этими людьми нужно общаться, с этим нужно вести разговор, да? Потому что эти люди в себя хранят очень много. И когда женщина одевает мой костюм, она уже показывает свою позицию. Она уже показывает свою позицию, что она выбирает свои корни, она этим гордится.
2: Значит, вы можете подогнать или можете подобрать на все случаи жизни.
1: Да, получается, как и говорила предыдущая этот вопрос, что моя героиня, она разная. В первую очередь, что она чувствует свободу выбора. Выбор в том, что она разная. Ну, она отличается от серой массы, да? Она отличается, у нее есть свой вкус, у нее есть свой выбор. Вот все женщины, которые ко мне приходят покупать нашу изделию, они похожи между собой именно своим характером. Они очень сильные все. Все являются директора каких-то компаний, все они являются в бизнесе, в каком-то там направлении, движе, которое происходит сейчас в современной женщине.
2: Есть ли в ваших работах скрытый смысл или послание?
1: В моих работах послание, наверное, таково, потому что мы создаем узоры очень сложные, чтобы, во-первых, чтобы нас не могли копировать. Во-вторых, мы создаем глубину рисунок. Я очень люблю кундаль, я очень люблю резьба по дереву. И вот это приплетение жизни и движение в ритме асимметрия-симметрия моих рисунок видна становится. Потому что каждый рисунок, это имеет свою энергетику, каждый рисунок имеет свою символику. Но мы стараемся старинные рисунки, сохраняя их и добавить в новую жизнь, новую ветку. Это мы опять же показываем, что наши предки в нас вложили большой вклад. И мы ценим, но при этом создаем свое будущее. Новое, что наше не новое поколение уже брал пример то, что мы создавали.
2: Самая последняя ваша новая коллекция, как выглядит?
1: Это коллекция Тамадун. И здесь я показала на подиуме Нью-Йорк Фэшн Уик таджикская женщина, какая она. Она очень сильная, как я изначально говорила, очень дерзкая, уверенная. Женщина, которая стремится к развитию образования. Женщина, которая не боится, что скажут вокруг. Я очень благодарна, на самом деле, нашему президенту, лидеру нации. Он дал нам настолько уверенность, что мы таджикские женщины.
2: Уверенность и возможности.
1: Да, мы себе можем позволить несколько образований. Мы себе можем позволить быть лидерски столом сидеть. Мы себе можем позволить разговаривать на нескольких языков. Мы себе можем позволить петь и танцевать. Это очень важно. И вот моя героиня, она именно женщина, рожденная в День независимости.
2: Как вы сохраняете баланс между работой и личной жизнью?
1: У меня раньше это не получалось, но сейчас, слава богу, есть надежная команда, уже проработана за эти годы стратегия. Я нахожу время для спорта, я занимаюсь сейчас профессиональным плаванием. Каждая моя тренировка – это 2 километра, я плаваю там больше 2 километра даже иногда бывает. Да, я время нахожу для семьи, в воскресенье – это у меня семейный день, никто меня не может вытаскивать, суббота – это чисто для меня, пятница – для детей, а 4 дня – это для работы. Но так получается иногда, что моя работа больше вверх берет. Это есть моя энергия, это то, что меня окрыляет, то, что мне дает важный фундамент.
2: Какой бы совет дали нашим девушкам, которые только-только начинают свой путь именно вот в моде?
3: Ой, сейчас возможность для них большая. Я 2012 год, когда только начала, там Инстаграм только начала зарождать. Люди еще не понимали, что такое Фейсбук, только начали с ним дружить, да, там люди, которые в организации работали, только они понимали, что это Фейсбук, и здесь можно фотографии выкладывать, видео делать, да. Тогда было сложно. Сейчас я им что советую? Больше изучения своего ремесла, чем они занимаются. Почерк, который они хотят показать, что они хотят внести в мир, что они хотят показать людям, что-то новое должно быть, чтобы отличать их от других, да, не копировать, потому что сейчас в Инстаграме, в соцсетях столько всего происходит, ты уже понимаешь, это чья работа, откуда было копировать, да? Откуда
4: как
3: копировали,
4: да?
3: Да, лучше всего найти свое направление и прям доработать его. И сейчас так легко выйти на тот уровень, который мы там стремились 10 лет, а они за один год могут это пройти благодаря социальным сетям.
2: В завершение нашей очень интересной беседы, что бы вы посоветовали бы нашим радиослушателям?
3: Пожелала им беречь себя, больше духовно расти, беречь свое здоровье, потому что мир сейчас меняется, вокруг нас очень много информации, вокруг нас очень много всего происходит. Некоторые люди, не проверяя данную информацию, попадают в какой-то стресс, попадают в какую-то ситуацию, не понимая глубину ситуации. Прежде всего, быть бдительным, духовно себя укрепить, свое здоровье беречь, свои финансы беречь. Потому что жизнь меняется очень быстро, и нужно к этому быть готовым. Самое главное, наверное, расти не морально, не духовно.
2: Не духовно.
3: Да, это важно.
0: Уважаемые радиослушатели, вы слушали интервью с очень талантливой и уже известной не только в нашей стране, но и за рубежом дизайнера Нафисы Имрановой. Несмотря на ее молодые годы, ее работы находят отклик в сердцах многих женщин, а творчество вдохновляет и восхищает.
5: Танида. Ёди ту дар тору пудам, меҳани меҳан.
6: Бувад лабрез аз ишқат вуҷудам, меҳани меҳан.
5: Ту будам карди аз нобудию бо меҳр парварди.
6: Фидои номи ту буду набудам, меҳани меҳан.
5: Радиои Фарҳанг аз сарчашмаи модию маънавӣ шодоб аст.
6: Пас бо мо бош бо Радиои Фарҳанг.
7: Пас бо мо бош.
8: Авранги Хусрави.
9: Авранги Хусрави.
8: Авранги Хусрави – оинаи санати оли мазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусрави – мубаллиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусрави – баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

0: шумо гуфтори чорумро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Культура, опора духовности и величие государства. В эфире 106,5 FM. Уважаемые радиослушатели, в эфире «Живое наследие». Рубрика о людях, в чьих руках продолжает жить культура. «Живое наследие» – это история людей, которые сохраняют традиции и передают их дальше через руки, через мастерство, через душу. История гончарного искусства. С давних времен у оседлых жителей Средней Азии, таджиков, выработались художественные принципы в обработке глины – гил-лой. Керамика народов Средней Азии изменяется веками. То, что выглядит восхитительным в одну эпоху, уже не удовлетворяет вкусы иного времени. Поиски нового приводят к отказу от укрепленных традиций керамических типов, обработанных предшествующими керамическими образами. В результате появляются абсолютно новые формы и новые художественные совершенства. Древняя керамика Средней Азии в изобилии получена при раскопках городиш, поселений, могильников. Она – продукт высокоразвитого городского мастерства. Как правило, эта керамика произведена на гончарном круге и обозначена высоким качеством технологии, тонкостенна, несложна и прочна. Она дает многообразные варианты керамику всей Средней Азии первых веков до и после начала нашей эры. Красота и ясность форм, четкость профилей, необычная керамичность сосудов, в которых словно бы запечатлен ход рук гончара и вращение гончарного круга. Красота среднеазиатских древних сосудов в самой их форме, в тонкости черепка, великодушие фактуры и цвета, в интенсивности вишнево-красных ангобных покрытий, иногда бархатно-матовых, иногда залошенных до блеска. Свидетельства о художественной обработке глины найдены в различных древних районах Таджикистана. Это Истаравшан, Канибадам, Исфара. В этих местах керамические изделия отличались друг от друга обработкой и формой. Орнамент наносился двумя-четырьмя пальцами по еще не высохшей штукатурке или деревянным трафаретам. Основным центром ремесленного производства в кабадианском бегстве считался Кабадиан, а затем Большой кишлак Бишкент. Почти в каждом более или менее большом кишлаке была развита та или иная область домашнего промысла или мастерства. История свидетельствует, что наравне с мужчинами гончарным искусством занимались также и женщины. Женское гончарное производство было распространено среди таджиков, особенно в пределах Южного Таджикистана, в основном в различных местностях горных районов. Важным аспектом для развития производства керамического искусства является наличие хорошей гончарной глины. Гончарную глину хок берут часто в специальных местах, избегая брать ее прямо с поверхности земли. В поиске хорошего сырья глины женщины преодолевали несколько километров и несли ее на своей спине. По какой-то причине, если менялось место получения глины, то ее обязательно проверяли. Из этой глины изготавливали небольшой сосуд. Если получался сосуд хорошего качества, то в дальнейшем использовали глину из этого источника. Выбором места для добычи глины занимались самые опытные из мастериц, поэтому место, в котором находил хороший сорт глины, называли в честь той мастерицы, которая нашла его. Гончарное искусство было не сильно развито. На гончарном круге в последующем обжигом производили глазурь с искусным орнаментом в тонах. Все это требовало большого мастерства. Производство глиняной сосуды нередко становилось наследственной профессией – В квартале Сарайкишлак-Кавадьяна жили гончары. Отчасти гончарным промыслом занимались также жители окрестных кишлаков Кавадьяна. Гончарное производство было развито и в крупных населенных местах Бекства. Некоторая часть населения кишлаков Бешкенской долины также занималась гончарным мастерством. В выделке гончарных изделий обычно принимали участие и подростки. Они перемешивали глину. Гончар создавал изделия уже из готовой глины. Причем один мастер мог делать всякого рода изделия, узкая специализация по тому или иному виде не практиковалась. Он же производил и окраску глиняных предметов. В конце 19 века гончарные изделия вырабатывались в большом количестве, потому что другой посуды не было. Техника производства гончарных изделий оставалась такой же, как и несколько веков тому назад. Никаких улучшений не было. Чаще всего изготовление гончарных изделий занимались осенью, когда заканчивались сельскохозяйственные работы, особенно когда были теплые дни, потому что не было нужды укрывать посуду от дождя или заносить ее в помещение. Ученые пишут о том, что при археологических раскопках в Староавшане был найден фасад с керамическими вставками одного из жилых домов, а также в интерьере некоторых помещений Мазара Ходжа Такроувуд, это в Канебадаме, были отмечены рисунки, нанесенные пальцами. Растительный узор напоминает стилизованные изображения кустов и деревьев, обозначая художественные достоинства отделки глины, широко применявшиеся в архитектурной декорации гражданских и культовых построек городов Самарканда, Исфары, Канебадама, Гисара и в район Шаритуза. Нельзя не упомянуть лепную глиняную орнаментацию закрумов у жителей Каратегина и Тарваза. Лепная керамика – одна из самых первых техник изготовления глиняной посуды, изобретенная в эпоху раннего неолита. Такая керамика до сих пор есть в горных районах Таджикистана. Выполненная вручную, она украшает рельефными орнаментами, покрытыми ангобом. Эта керамика очень архаична. Изготавливается в основном не для продажи, а для собственных нужд. Лепная керамика на Памире считается домашним ремеслом, и в основном этим занимались женщины на неподвижной подставке, которая позволяла медленно поворачивать заготовку. Изделия создавались в 2-3 приема, что позволяло нижним слоям подсохнуть перед наложением следующих. Благодаря появлению гончарного круга повышается скорость изготовления сосуда. Постепенно сосуды становятся товарными продуктами, и керамическое искусство переходит к гончарам мужчинам. Изделия, изготовленные на гончарном круге, получаются легче и изящнее. Их черепок более тонкий, а стенки идеально круглые, благодаря чему главным их украшением становится роспись. Этот тип керамических изделий характерен для северных и центральных районов Таджикистана. Археологические находки лепной керамики на территории Памира многочисленны. Это котлы, горшки, кувшины, миски домашнего производства. В раннее средневековье значительно развивается новая технология. Глиняная посуда, которую по-прежнему изготавливали ручным способом, стала более интересной по форме. Также стали расписывать наружные части сосудов красными и черными цветами. В Кулябе на территории мавзолея Хамадуни была обнаружена гончарная печь ахеменидов, которая могла послужить прототипом для последующих конструкций подобного рода. В средние века мастера обжигали посуду в двухъярусных гончарных печах. В нижнем ярусе располагалась круглая топчаная камера, откуда горячий воздух поступал в верхнюю обжигательную камеру. В 18-19 веках крупными центрами керамического производства оставались Самарканд, Гиждуван, Бухара, Худжан, Истаравшан, Дарваз, Куляб, Канебадам, Каратак. В этот период наступает время нового развития гончарного ремесла. Разнообразие керамических изделий было необыкновенным. Ее ассортимент включал в себя блюда различных форм и размеров, сосуды большие и малые, сложные по конструкции или лаконичные по пропорциям чаши, кувшины и подносы. До конца XIX века производилась и полуфанцевая посуда с высококачественной поливой и богатой орнаментальной росписью. Керамика северного Таджикистана – это худжан из Таравшан из Фара-Канибадам, исполненная на гончарном круге, обладает главным образом растительными мотивами, иногда подражающие росписи китайского фарфора. В Канибадаме отдавали предпочтение бельму, бирюзовому, зеленому, а в худжанде – розовому и изумрудному тону. Мастера праздникам, таким как Навруз, Рамазан и Иди Курбон, изготавливали свистульки в виде фантастических раскрашенных птиц и животных или игрушки. В долине Гисара еще сохранились обычаи искусства орнаментальной обработки глины. Эти традиции продолжают старые мастерицы-таджички. Основное внимание они обращают на декоративное оформление национальных печей дегдон из глины сырца. В лепном орнаменте расставлены одинаковые тройные винтовые завитушки. Важное место занимает глазурованная керамика Гисара, где поверхность сосудов покрывали красновато-охристым подглазурным ангобом. Внутри сосудов на желтом фоне представляли круги с эпиграфическими вставками и фантастическими мотивами. Каратакские игрушки в основном покрывали зеленой и коричневой поливой без глазури. Лепная керамика южного и восточного Таджикистана прекрасна по форме и орнаменту. Здесь гончарные изделия изготавливались вручную без гончарного круга, и поливы были получены посредством постепенного накладывания валиков глины друг на друга и лепки нужной формы.
2: Як слушашу пач FM. Фарханг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои фарҳанг аст.
3: 165 FM. Театр. Дунёи фасона.
4: Театр. Саҳнаи зиндагӣ.
3: Театр. Олами рангини ҷовидона.
4: Театр. Ҳазлу ханда, рақсу шодӣ.
3: Театр. Кулвори муҳаббату меҳрабонӣ.
4: Театр. Маскани муқаддаси бузургони ҳунар.
3: Театр. Дарихчаи рӯшноӣ ба сӯи дарёи хаёлҳои пурасрор. Ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар.
4: Бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик.
3: Асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг.

становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг. Уважаемые друзья, в мире, где все меняется, с невероятной скоростью особенно ценным становится то, что создается с душой, то, что

0: Яна Сачун, как начинался ваш путь в мире моды? Были ли моменты, когда вы поняли, что это вот мое?
1: Я тот ребенок, который с детства рисовал, создавал, пел, танцевал. И мои родители уже с детства понимали, что это будет творческий ребенок. Это не экономист, не финансист, не юрист и не химик. Это чисто творческий ребенок. И они меня приняли такое, за что я очень благодарна своим родителям, что они не заставляли меня изучать таблицы Менделеева, физика формулы, математические какие-то там корни, все остальное. Они видели во мне
0: творчество. Они оставили ваш выбор.
1: Они дали мне кисть. Рисуй, создавай. У меня, получается, в семье все экономисты, биологи, лингвисты. И я единственный ребенок, который сказал, что я стану дизайнером либо режиссером. И родители это приняли, за что я им очень благодарна, что они мне сказали, что это бред.
0: Творчество, да,
1: да.
0: Натура.
1: Я начала рисовать, они эту картину подняли. Папа просто в шоке, мама в шоке, то, что я нарисовала кистями, то, что я могу разбираться в цветах, для них это вау. Я когда увидела вот этот блеск, вот эту уверенность в их глазах, что наш ребенок что-то творит, что-то делает, я была себе так уверена, считаю, что у меня самое красивое, я самая лучшая. И вот это, наверное, мне дало такой сильный толчок дальше творить. Если бы мою первую картину мои родители критиковали, что это за бред, что это за чушь, убери, не занимайся этим, иди книжкой читай. Наверное, на этом бы любой ребенок закрылся бы и больше к этому не вернулся. Но за что я очень благодарна своим родителям, что они с первого дня, когда это увидели, папа, который у меня, он очень закрыт своих эмоций, он редко свои эмоции показывает, а он, когда мою картину увидел, он мой ребенок нарисовал. И вот здесь я уже поняла, что нужно творить, нужно создавать.
0: Помните свою первую коллекцию? Какие эмоции она у вас вызывает сейчас?
1: Я до сих пор, 14 лет, и я до сих пор храню свою первую коллекцию. Не знаю, это какой-то знак, или не знаю, я настолько самоуверенный человек. И первую коллекцию, которую я сделала, это была коллекция «Горы Памир», на что открылся мой путь в мир мод, да?
0: Угу.
1: Я в то время выбрала стиль авангард, понимая того, что я не умею шить, не умею кроить, но я должна что-то сделать, чтобы кто-то мне не сказал, что это неправильно.
0: Uh-huh.
1: И в это направление я искала, что мне в дизайнерском направлении искала, какую коллекцию создавать. Я выбрала коллекцию «Горы Памир», стиль авангард. Я его создала, вышла на сцену, я услышала это аплодисменты, что люди восхищаются. Я увидела, как они прям аплодисментами встречали мою коллекцию, меня на подиум. Я сказала, все, назад пути нету. Это мое.
2: Это
1: мое. И когда после показа ко мне подошли и спрашивали, можно ли мы вашу коллекцию в этот же день, Next You агентство, Куватова Делером. Она вот занималась этот большим ивентом и сейчас тоже занимается.
0: Uh-huh.
1: Она говорит, Нафиса, я хочу твою коллекцию. Так-то. Я говорю, он не продается. Это моя первая коллекция. Верите, мою первую коллекцию хотели купить, но внутри, в глубине души я чувствовала, что это мое начало, и я не хочу его продать. И эта коллекция до сих пор сохранилась. Ни одну вещь из него я не продала. Все сохранилось. Я когда-то, я себе обещала, что будет большая выставка моих работ, и вот эта коллекция будет иметь маленькое свое местечко.
0: Это вот чего все 14 лет назад, да?
1: Да, я тогда сохранила. И верите, я вот не знаю, откуда была эта уверенность, но я знала, что у этой коллекции будет большое будущее. Я уже это почувствовала, это поняла. Следующий месяц я уже подготовила со своими друзьями следующий показ. Показ назывался First Step, первый шаг. И вот тогда мы уже выбрали для бренда название «Живчик». Любовь. Mm-hmm. Все, что создается в моем бренде, это все благодаря любви. И не было бы этого, я бы не смогла создавать все остальное. Mm-hmm. Но управляет любовь. Брагла любви есть жизнь, есть вся эта красота.
0: Как бы вы описали свой стиль в трех словах?
1: Уверенность, энергия, корень.
0: Откуда вы черпаете вдохновение? Это больше из путешествий людей или внутренних состояний?
1: Это, наверное, у каждого творца, человек, который создает, вдохновение приходит в какое-то определенное время, когда ты не ждешь. Это может быть приобщение. Это может быть, услышав какой-то звук. Это может быть, увидев цветовую палитру где-то в небесах, какую-то часть. И вот это вдохновение приходит в этот мир.
0: Это вот как бы по ходу у вас появляется какая-то фантазия, какое-то вдохновение.
1: Это мгновение. Угу. И вот это мгновение нужно поймать. А потом уже все вокруг него создается.
0: Вот как вы создаете? Потом сразу пишете или вы держите?
1: Я держу в голове его. Uh-huh. Четко, детально я не могу себе представлять, что это будет. Допустим, я коллекция Тамадун. Коллекция Тамадун создалась таким образом возрождение, рождение. Это что-то такое должно быть, то, что рождается, связано с таджиком.

0: стану, но это современная женщина, какая она. И я поняла, что основа за это будет старинные винтажные ткани, которые будем их оживлять. И вот здесь мы покажем современную женщину, какая она. И тут приходят мои клиенты, как будто вот уже подцепочно это все создается. Клиенты приходят, они начинают говорить, да я вот так, да я вот так. И вот эта образная, эта женщина вокруг коллекции Тамадун уже создается. Какая она дерзкая, сильная, уверенная. Она развивается, она идет к миру со временем, да?
1: Насколько нам известно, вы побывали во многих странах.
0: Угу.
1: В каких странах ваши показы запомнились вам больше всего и почему?
0: Каждый выход – это волнение, каждый выход – это ответственность. Каждый выход – это имя Таджикистан выходит, а потом уже Нафиса Имранова. Да? Угу. И здесь я, наверное, подчеркну несколько показ, не один, а несколько. Последний – это то, что был на подиум на Нью-Йорк Fashion Week. Это был очень сложный выход.
1: Смотрела эти ваши показы.
0: Да, получается, в Париже, в самом здании Лувре, когда был показ Oriental Fashion Show, в Куала-Лумпуре с известным дизайнером Джим Чу. И получается, о таких вот показах, которые требовали особенно ответственности. И получается, вот таких показ ответственных было в моей жизни много. Но могу последний подчеркнуть вот этих показов.
1: Есть ли разница в восприятии моды в разных странах? То есть в тех странах, в которых вы участвовали в показе моды.
0: Восприятие моды везде идет по-своему. В зависимости, чем дышит эта страна, чем живет эта страна, так оно воспринимается. Конечно, когда таджикский дизайнер выходит на подиум, это яркость колорита, цветов, орнаменты, очень сильно привязаны к своему историю, очень сильно привязаны к своему ремеслу, мы отличаемся. Потому что в других странах уже мода, она настолько становится цикличностью, и там деконструктивизм, конструктивизм, а мода слишком резко меняется. А у нас, так как мода постепенно поднимается, мы пока ценим свою традицию, пока это все показываем, это очень красиво и насыщенно на подиум смотрится. Конечно, мы сразу выделяемся из всех дизайнеров, которые показывают свою коллекцию, потому что благодаря нашим ярким колоритам и подчеркиваем свой почерк. Мы показываем это имя Таджикистан, это корни Таджикистана, это история Таджикистана. Вот это большая ответственность мной управляет, что как на это посмотрит аудитория, каким взглядом они на это смотрят. И за это, когда я выхожу на подиум, первое, что я вытаскиваю на подиум, это именно ценности и глубину коллекции.
1: А были моменты такие, когда были какие-то трудности, как вы с ними справлялись?
0: Были моменты трудности именно в тот момент, когда ты представляешь свой бренд, свою страну на большой подиум, и тяжело находить финансирование, тяжело находить спонсоров, которые бы могли тебя поддержать, могли бы тебя продвигать. Mm-hmm. Вот это тяжело. Создавать коллекцию – это большие денег стоит. Отвезти его в другую страну, показать – это большой вклад. Каждый мой выход – это огромные деньги. Это на имидж не только Нафиса Имранова, это влияет и на имидж страны. Через культуру, через традиции, которые мы показываем, узнает о нашу страну. Допустим, когда я в Нью-Йорке выступала на подиуме Нью-Йорк Fashion Week, они думали, что девушка из Таджикистана сейчас выйдет в платке, запутанная, mm-hmm. закрытая, и модели мои
1: как
0: будут. Модели они мои будут, то же самое. Да? И когда я отправила свое портфолио, уже коллекция была готова, отправила, они были в шоке. И они сами предложили мне открывать неделю моды Нью-Йорк Fashion Week. Они... Их ожидания и реальность, это было говорит, две разные картины, мы были в шоке, это новое дыхание, это новая вера, которую мы хотим увидеть на Нью-Йоркский подиум. И мы очень хотим, чтобы именно Нафиса Имранова, Таджикистан, открывал неделю моды. Это в первую очередь влияет, это большой вклад в имидж страны, большой вклад в культуру и большой вклад в свой бренд.
1: А что было самым сложным на вашем пути как дизайнер?
0: Самое сложное, я понимаю, что это собрать нужную команду. Потому что в Таджикистане, к сожалению, мало кто хочет идти поэтапно, степ-бай-степ, шаг за шагом. У меня был образовательный центр «Текстиль Хаб», где я взяла женщины огромное количество, чтобы дать им образование, после этого нанять их на работу, а после дать им возможность стажировку, развиваться, расти. Верите, не все хотят развиваться, не все хотят идти по той пути степ-бай-степ, шаг за шагом, за пути образования.
1: Это терпения нет.
0: Да, нету терпения, не знаю, что не хватает, но это самое тяжело для меня это было найти команду, которая бы реализовала те идеи, которые у меня в голове. Это первый момент. Второй момент, конечно, за это финансирование сложно, да, там, допустим, держаться столько лет на плаву и про тебя слышали, про тебя знали, про тебя не забывали, это огромная работа над маркетингом.
1: Это большой труд, да.
0: Это настолько большой труд над маркетингом. Мы каждый год выпускаем такие ролики, как они до мурашки доводят, они прям до чувств доводят. И вот это чувство патриотизм в каждом нашем ролике есть. Где мы это создаем? Это настолько большая работа, верите, я... Мне спрашивают, вы бы посоветовали кому-то стать дизайнером? Я говорю, если у них есть стильные амбиции, то флаг им в руку пускай дерзает. Но эта работа требует очень много энергии, очень много сил и очень большой вклад.
1: Но были ли моменты, когда вы хотели все оставить и забыть, уйти?
0: Да.
1: Что вас держало?
0: Да? Был момент, когда я хотела открыть шоурум, не могу найти место, где я бы открыла такое арт-пространство, встречать своих гостей, провести культурные вечера, творческие вечера. Вы, наверное, видели в Инстаграм, мы кроме моды, мы еще ознакомили людей с восточной культурой, да, там чтение Шахнаме, Умари Хайям здесь читали. И вот когда я открывала шоурум, я хочу создать именно такое место. Это был такой тяжелый период, когда из тебя вот вся энергия уходит, деньги уходят, сила уходит. И ты не знаешь, куда дальше идти, когда у тебя уже сил нету. У нас ремонт был почти 10 месяцев. И в этот период я говорю, зачем я это сделала, боже мой, столько я трачу, столько всего. А вон там женщина просто сидит и наслаждается своей жизнью, а я себе всегда ставлю большие амбиции, потом сама собой ругаю, сама собой дерусь. Зачем мне это надо? Вот это был такой период, когда мне было максимально сложно, начала, да, когда ремонт не завершается, деньги заканчиваются, коллекция не знаю, как завершить, как шить. Вот такой период 10 месяцев очень тяжело было, но, слава богу, этот период прошел, когда открытие провела, и вот люди заходят, каждая эмоция нашего гостя. Я говорю, худойджон хазор буршуку, что я не остановилась, что я до конца добила, я это сделала, я здесь, и все у нас получилось.
1: Вот у каждого успешного человека всегда можно услышать какую-то критику. Как вы справляетесь с этой критикой?
0: Я сама себя очень критикую. Я очень критичный человек. В первую очередь, кто меня критикует, это я сама. Наверное, это и мне дает расти и не останавливаться. Недавно женщина меня остановила в Байкале, обняла, Нафиса, мы тобой очень гордимся, как прошел Нью-Йорк, как вот это. Вы знаете, для меня это уже прошло. Мой мозг уже говорит, ты должна идти вперед, еще больше амбиций, то, что было там, ты уже этим не должна восхищаться. И с каким-то коронавирусом. У меня этого нет. Я вот что поняла, что у меня здесь и сейчас. То, что было в прошлом, я его сделала, я молодец, поставила галочку, но я на этом не зацикливаюсь. Я его сделала, все, дальше мы идем. Куда мы идем? Вот туда, там большая дорога. Это был мой шаг, я его сделала, я дальше иду.
1: Не
0: вот это
1: мне
0: место, да? Вот это я очень критичный человек, я очень себя критикую. У меня дедушка всегда говорил, он с папиной стороны был геологом, биолог, и он сажал в саду разные гибридные яблоки. И он всегда говорил, вот если это дерево криво растет, как бы ее ни посадил в разную землю, она криво будет дальше идти. Если я с малого рост поставлю прямо и правильно она будет расти, она будет правильно под правильное солнце, она будет правильно воду впитывать, листья будут правильно выходить. И вот здесь я всегда говорю, человек, который рост правильно, он совершенно по-другому будет относиться к окружающим.
1: Для какой женщины вы создаете свою коллекцию?
0: Моя героиня с первого дня со мной растет. Раньше это была классическая одежда, сдержанная. Сейчас, если вы посмотрите коллекцию Нью-Йорк Fashion Week,
1: вот эти коллекции, у вас очень много нового.
0: Да, получается здесь это больше всего очень амбициозная женщина. Именно какая она современная таджикская женщина? В моих коллекциях она не романтизирует себя. Она такая, какая есть. Она может в один сезон выйти в вечернее платье, а в другом сезоне она может выйти в кожаные изделия, а в следующий сезон она может из рваных одежды, которая никому не нужна была, она создала из него чудо, и она выходит на подиум. А этот именно таджикская женщина, которая, кем она сейчас является в современном мире. Я показываю таджикскую женщину, какая она сильная, мощная, и она стремится развиваться еще больше.
1: Что бы вы хотели, чтобы чувствовала женщина, надевая вашу одежду, да, вот?
0: первую очередь люди, которые у меня покупают нашу одежду, это очень сильно патриотичные женщины. Это женщина, которая хочет зайти на совещание, на встречу и показать свой выбор. Я думаю, что люди, которые уважают свои корни, уважают свои традиции, уважают то, что есть за их спиной, с этими людьми нужно общаться, с этим нужно вести разговор, да? Потому что эти люди в себя хранят очень много. И когда женщина одевает мой костюм, она уже показывает свою позицию. Она уже показывает свою позицию, что она выбирает свои корни, она этим гордится.
1: Значит, вы можете подогнать или можете подобрать на все случаи жизни.
0: Да, получается... Как и говорила предыдущая этот вопрос, что моя героиня, она разная. В первую очередь, что она чувствует свободу выбора. Выбор в том, что она разная. Ну, она отличается от серой массы, да? Угу. Она отличается, у нее есть свой вкус, у нее есть свой выбор. Вот все женщины, которые ко мне приходят покупать нашу изделие, они очень, они похожи между собой именно своим характером. Они очень сильные все. Угу. Все являются директора каких-то компаний, все они являются в бизнесе, в каком-то там направлении, движе, которое происходит сейчас в современных женщинах.
1: Есть ли в ваших работах скрытый смысл или послание?
0: В моих работах послание, наверное, таково, потому что мы создаем узоры очень сложные, чтобы, во-первых, чтобы нас не могли копировать.
1: Да, я заметила.
0: Во-вторых, мы создаем глубину рисунок. Я очень люблю кундаль, я очень люблю резьба по дереву. И вот это приплетение жизни и движение в ритме асимметрия моих рисунок видно становится. Угу. Потому что каждый рисунок, это имеет свою энергетику, каждый рисунок имеет свою символику. Но мы стараемся старинные рисунки, сохраняя их и добавить в новую жизнь, новую ветку. Это мы опять же показываем, что наши предки в нас вложили большой вклад. И мы ценим, но при этом создаем свое путь. Новое, что наше не новое поколение уже брал пример то, что мы создавали.
1: Самая последняя ваша новая коллекция, mm-hmm. как выглядит?
0: Это коллекция Тамадун. Uh-huh. И здесь я показала на подиуме Нью-Йорк Fashion Week таджикская женщина, какая она. Она очень сильная, как я изначально говорила, очень дерзкая, уверенная. Женщина, которая стремится к развитию образования. Женщина, которая не боится, что скажут вокруг. Я очень благодарна, на самом деле, нашему президенту, лидер нации. Он дал нам настолько уверенность, что мы таджикские женщины.
1: Уверенность и возможности.
0: Да, мы себе можем позволить несколько образований. Мы себе можем позволить быть лидерски столом сидеть. Мы себе можем позволить разговаривать на нескольких языков. Мы себе можем позволить петь и танцевать. Это очень важно. И вот моя героиня, она именно женщина, рожденная в День независимости.
1: Как вы сохраняете баланс между работой и личной жизнью?
0: У меня раньше это не получалось, но сейчас, слава богу, есть надежная команда, уже проработана за эти годы стратегия. Uh-huh. Я нахожу время для спорта, я занимаюсь сейчас профессиональным плаванием. Каждая моя тренировка – это 2 километра, я плаваю там больше 2 километра даже иногда бывает.
1: Что?
0: Да, я время нахожу для семьи. Воскресенье – это у меня семейный день, а никто меня не может вытаскивать. Суббота – это чисто для меня, пятница – для детей, а 4 uh-huh. дня – это для работы. Но так получается иногда, что моя работа больше вверх берет. Это есть моя энергия, это mm-hmm. то, что меня окрыляет, то, что мне дает важный фундамент.
1: Какой бы вы совет дали нашим девушкам, которые только-только начинают свой путь именно вот в моде?
0: Ой, сейчас возможность для них большая. Я 2012 год, когда только начала, там Инстаграм только начала зарождать. Люди еще не понимали, что такое Фейсбук, только начали с ним дружить. Да? Там люди, которые в организации работали, только они понимали, что это Фейсбук, и здесь можно фотографии выкладывать, uh-huh. видео делать. Да? Тогда было сложно. Сейчас я им что советую? Больше изучения своего ремесла, чем они занимаются. Почерк, который они хотят показать, что они хотят внести в мир, что они хотят показать людям, что-то новое должно быть, чтобы отличать их от других, да, не копировать, потому что сейчас в Инстаграме, в соцсетях столько всего происходит, ты уже понимаешь, это чья работа, откуда было копировать, да, откуда
1: как
0: копировали,
1: да.
0: Да, лучше всего найти свое направление и прям доработать его. И сейчас так легко выйти на тот уровень, который мы там стремились 10 лет, а они за один год могут это пройти благодаря социальным сетям.
1: в завершении нашей очень интересной беседы, что бы вы посоветовали бы нашим радиослушателям?
0: Пожелала им беречь себя, больше духовно расти, беречь свое здоровье, потому что мир сейчас меняется, вокруг нас очень много информации, вокруг нас очень много всего происходит. Некоторые люди, не проверяя данную информацию, попадают в какой-то стресс, попадают в какую-то ситуацию, не понимая глубину ситуации. Прежде всего, быть бдительным, духовно себя укрепить, свое здоровье беречь, свои финансы беречь. Потому что жизнь меняется очень быстро, и нужно к этому быть готовым. Самое главное, наверное, расти и морально, и духовно.
1: И духовно.
0: Да, это важно.
2: Уважаемые радиослушатели, вы слушали интервью с очень талантливой и уже известной не только в нашей стране, но и за рубежом дизайнера Нафисы Имрановой. Несмотря на ее молодые годы, ее работы находят отклик в сердцах многих женщин, а творчество вдохновляет и восхищает.
3: Танида. Ёди ту дар тору пудам, меҳани меҳан.
4: Бувад лабрез аз ишқат вуҷудам, меҳани меҳан.
3: Ту будам карди аз нобудию бо меҳр парварди.
4: Фидои номи ту буду набудам, меҳани меҳан.
3: Радиои Фарҳанг аз сарчашмаи модию маънавӣ шодоб аст.
4: Пас бо мо бош, бо Радиои Фарҳанг.
5: Пас бо мо бош.
6: Авранги Хусрави.
7: Авранги Хусрави.
6: Авранги Хусрави – оинаи санати оли мазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусрави – мубаллиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусрави – баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

худоё, ва духи шаб фурӯ рафт дар шоми мои афшонам. Борон буду, борон буду, борон, афсона мегуфт чашми борони ману осмон. Худоё, борон буду, борон буду.